передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

Мысль дня. Будет развиваться у нас демократия или не будет? В любом случае, это будет единственно правильное решение.

радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио Чипльдук. Всегда актуальная информация.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: でしょう。ねえディミトリ
1: ー。 после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции Чипльдук продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Styles the best.

Okay.

0: Чипл Дук Ашкумук.
1: Чипл Дук Ашкумук.
0: Чипл Дук Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипл Дук Ашкумук.
0: XBG Кеймлер Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Муж – это то, что осталось от любовника после удаления нерва. Эллен Роуленд –

0: なりゃしね。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつ崖っぷち。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが、
0: 後ろ

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

DJ Trent.

0: физиогномики.
1: Неряха.
2: Неряха.
1: Худощавый интеллигентный человек с тонкими чертами лица. Либо исхудавший толстяк. Неряха.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: На радио Чиппельдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппельдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппельдук.

Май пиням янгаринки, пиням харкасунки, пахарин мирипучка не видай, паралявам винту лявам, парисчакуспай.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, Дим Тим, помаленьку.

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипльдук.
2: Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: bill has been approved by the Congress.
1: Welcome.

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем. Я еще не закончил.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы.

Do

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.
1: Este es el sonido de la milonga.

Внимание! Говорят Чип и Дук. Чип и Дук. Непонятное радио.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: современной мифологии.
1: Чудо Иуда. Удивительный, редкий человек или ваш друг, имевший возможность продать вас, но по непонятным для вас причинам не сделавший этого.
2: Чудо Иуда.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
4: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Восток. Дело западное. Неформальный давосский фольклор.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

в этой жизни необходимы лишь невежество и самоуверенность. И успех вам обеспечен. Марк Твен.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Чипл Дюк, Ашкумук.
1: Чипл Дюк, Ашкумук.
0: Чипл Дюк, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипл Дюк, Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форевер.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форевер. Такой расклад.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: «Глубокие мысли Джека Хэнди».
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: «Глубокие мысли» Джека Хэнди.

Hello, my old master, and I'm

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

радио Чипальдо.

0: Трэш-трэш-трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

0: Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».
1: Одна, два, три, четыре.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням. И правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Дорогие слушатели радио Чипыльдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Чип-льдук. Шо говорите?

Совет на сегодня. Не откладывай на завтра то, что можешь отложить уже сегодня.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Чиппельдук. Старое доброе интернет-радио.

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: географии. Случайно Таун.
1: Случайно Таун.
0: Город, неожиданно возникший в совершенно непригодной для жизни местности, безо всяких на то оснований.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Да.
3: Вот, сейчас слышим, да, очень отдаленно. Ваше сельцо. А есть город-сельцо, а есть село-городок. Понимаете, вот бывает рокировочка жанровая.
2: Ну, я считаю, что это неплохо, а даже хорошо, вот я считаю.
3: Но вы сейчас в сельце все-таки, да, или в городке?
2: Я могу вам так сказать. Я среди селян, но и городские здесь попадаются нередко.
3: А городские с сельскими там ходят стенка на стенку с кольем, древьем, нет?
2: Знаете, бывает. Я не могу сказать то, что все проходит гладко. Бывают все-таки стычки и стачки. Вот. В нашем маленьком сельце.
3: То есть все-таки что-то такое иногда, глядишь, и не поделили там.
2: Ну, я думаю, что нашей бескрайней родине всегда есть что делить. Вот так.
3: Там пришли городские, претендуют на урожай репы. И по ней же и получают. Да.
2: Да, бывает.
3: Ну, хорошо. А это вам звонит радио Чапальдук.
4: Звоним
3: мы вам.
2: Я очень рад погэкать с вами по-селянски. По-сельцовски.
3: Сельцовски. А это какая губерния? Это вообще-то где-то далеко?
2: Это Брянская губерния, Орловского уезда, да.
4: Ну, расскажите о ваших односельчанах.
2: А, вы знаете, а что? Я даже не знаю, что о них сказать.
3: Ну, хорошие ребята, или как они, ленивые, или трудолюбивые?
2: Они добродушные.
3: Добродушные.
2: Они отзывчивые, они гостеприимные. Они бывают горделивые, но чаще всего это благодушные, спокойные ребята и девчата.
3: Как нам вот не хватает в больших городах вот это среди этой спешки, суеты? Хотя вот карантины всякие, они притушили это немножко, но все равно нервозность... хочет вернуться. А в сельце, я так думаю, вот хороший такой ритм жизни.
2: Спокойный, да. Спокойный, неторопливый, да. Вяло текущий иногда, я бы даже сказал.
3: Но это все это компенсируется сердечной добротой все-таки, правда?
2: Обязательно.
3: Но не умственной недалекостью, правильно? Вот это вот сочетание не всегда.
2: Вы знаете, риск велик наткнуться на данную вот недалекость. Угу. Поэтому я считаю, при всей душевной расположенности к односельцовцам надо все-таки держать ухо востро. И, конечно, быть начеку.
4: Хорошее выражение – держать ухо востро и быть начеку.
3: Мы, кстати, сохраняем вот языковую культуру и вот выражение типа «держать ухо востро». Сейчас мало кто из молодежи употребляет это древнее.
4: А быть начеку, вот мне кажется, что это
3: быть
4: более...
3: Быть это позднее уже наслоение.
4: Да, но это более актуально – быть начеку.
2: Ну, возможно. Где-то, если даже покопаться в аналах русского языка, ну, если, конечно, найдутся такие смельчаки, я думаю, можно и докопаться до уха востро изначально. И тут уже, вы знаете, уже как-то становится уже...
4: А на чеку, интересно, что же тут у нас зарыто?
2: А на чеку, это, я считаю, пришло к нам после Великой Отечественной войны.
3: Вот это... Да. Выдергивание чеки.
2: Будь на чеке было, наверное.
3: Давайте вы будете у нас вообще хранитель фольклора, и мы по такого рода вопросам интересно. Будем с вами, допустим, консультироваться.
2: Удовольствием.
3: Вот. И следом будет какое-нибудь выражение, вот какие-то, знаешь, такие древние, какие-то уходящие из нашего обихода выражения.
4: Ну, я знаю, совести у вас нет.
3: Вот. Совесть.
4: Слово хорошее, очень уходящее абсолютно.
2: Да. Я уже говорили. Если я вас умоляю, отсутствие, приезжайте к нам в сельцо. Угу. Я могу вам сказать, что совесть валяется в сельце на каждом шагу.
3: Так что же ее никто не подбирает?
2: Но не на дороге, но не на дороге.
3: А. Ну, и такие слушатели, как вы, на дороге не валяются, понимаете? Мы...
2: Ребята, вы, дорогие мои, глоток, кстати, в сельце и во всех сельцах.
4: Но вы не наглотайтесь, да, уже
3: вы
4: особенно...
3: глоток,
4: да,
3: хорошего, дорогого одеколона.
4: Да, но что вы наглотаетесь нас и будете валяться в сельце где-нибудь на дороге.
3: Ну, что... А как у вас там сейчас чего?
4: Вот как у вас сейчас там чего?
2: Вот с нашим чего, я могу вам так сказать, с нашим чего
4: ничего
2: получается всякие всякости. Но при этом оно никогда не превращается в ничто, и тем радует наше... Вот, собственно говоря, что я могу сказать о нашем ничего.
3: А вот такое было тоже древнее русское выражение «ништяк». Вот.
2: Ништяк.
3: Уже ушло оно из обихода, или еще на Брянщине употребляют это?
2: Знаете, я полагаю то, что оно ушло, конечно.
3: Ушло.
2: Но возвращается к нам через нашу молодежь, через наше детство. И те забытые надписи на, сказать, противопотыльных сторонах гаражей и сараев нашей молодежью приобретают новую, так сказать, жизнь, новую жизнь. Вот.
3: Но и на тыльную сторону ладони они как-то татушки не наносят такие надписи. Уже другие сейчас термины в ходу.
2: Ну, но с другой стороны, и сказать, за ВДВ тоже встречается уже не так часто, как раньше.
3: А у вас тату какие-то есть на организме или нет?
2: Нет, у меня нету. Я вам сознаюсь, кроме одной маленькой татушки, которая является тестом той машинки тату, которую я собрал когда-то тоже в детстве, наверное.
3: А, то есть протестировали на себе, да, вот немножко.
2: Да.
3: И там так и написано тест просто, да? Тест. Но у нас вот Кирилл тут богатым очень является носителем. Глаза разбегаются просто.
4: Расписной.
3: Ну, да.
2: Я скажу так. Бог ему судья.
3: Он точно он-то судья, и не только ему, я бы сказал так. Об этом гласит, кстати, одна из его татуировок.
2: Очень замечательно.
4: Ну что же, мы рады, что сельчане слушают Чапельдук и собираются местные...
3: И слушают до упаду. Да. Кстати, тоже уходящее выражение. Да. Слушать до упаду радио Чапельдук в городе Сельцо Брянской губернии, я бы все-таки сказал тоже, чтобы это слово не уходило из обихода.
2: Хорошо. Слушают с наслаждением и очень... надеяться делать это и в будущем. Так что держитесь.
4: Давайте.
3: Хорошего вам урожая, это грибов, рыбалки хорошей, той же репы, турнепса, редиса, гречи, чечевицы, картошки, моркови.
2: Спасибо. Облобызаю в ответ. Ребята, вам тоже удачной и хорошей рыбалки на бескрайних просторах музыкальных.
3: Сетями интернета.
4: Облобызаю, между прочим, тоже слово интересное.
3: Облобызаю. Вот видите, то есть все. И это был наш по имени кто?
2: Алексей.
3: Алексей из Брянщины, из города Сельцо. Хранитель языковых традиций и фольклора на радио Чапельдук.
4: Пока.
2: Пока.
3: Пока. Ну, а в нашем эфире зазвучит фольклорная европейская
4: урбанистическая
3: композиция.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем.
2: Восток один, восток два, восток три, восток четыре, восток пять, восток шесть, восход один, восход два.
1: В рубрике «В помощь восход засыпающим» сегодня мы отходим ко сну
2: восход
1: под перечень пилотируемых космических кораблей
2: восход
1: и автоматических искусственных спутников
3: «Космос», «Космос-1»,
1: запущенных в межзвездное пространство
3: «Космос-2»,
1: начиная с 1961 «Космос-3» года по настоящее время.
3: Космос 5, космос 6, космос 933, космос 949, космос 950.
2: И так до космоса 2387.
3: Аполлон один, Аполлон два, Аполлон три, Аполлон четыре, Аполлон 5, Аполлон 6, Аполлон 7. Аполлон 9.
2: В рубрике «В помощь
3: Аполлон
2: засыпающим»
3: 10.
2: Мы передаем для вас полный перечень летательных аппаратов,
3: Аполлон
2: запущенных
3: 15.
2: В космос с 1961 года по настоящее время. Приятных вам сновидений, любители галактик.
3: Аполлон 15, Аполлон 16, Аполлон 17, Союз 1, Союз 2, Союз 3.

0: Союз.
1: Музыкальное сопровождение в студии.
0: Союз.
1: Лауреат международных конкурсов. Перкуссионист Йокка Валтанен. Композиция Кескуста Космос Ювяскюля.
0: Союз 30. Союз 31. Союз 32. Союз 33. Союз 34. Союз 35.

0: Союз, Союз ТМ-20.
1: Надеемся, что наши слушатели полноценно релаксировали и по выходе из фазы быстрого сна ощутят себя отдохнувшими и посвежевшими.
2: Gemini 7, Gemini 8, Gemini 9, 10, 11 и Gemini 12.
1: Радио Чипльдук в рубрике
0: «Прогресс». М 33. Прогресс. 37-38.
1: Радио Чипльдук в рубрике «В помощь засыпающим» мы передавали фрагменты полного перечня всех летательных аппаратов, запущенных с Земли на космическую орбиту. Часть 1. До новых встреч и приятного пробуждения!

0: Take your fiddle.
1: Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так, простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей. This is your brain on funk. Any questions? Check this out. Funk, music, dance, bands has all been banded within the city limits of Toledo, Ohio and Monroe, Michigan, where pop machines close after 6 o'clock. The sign reads, no dancing, no ghetto blasters.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось как невинный флирт,
2: а теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты,
2: а ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына,
2: а я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам, ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина!
1: Я хочу от тебя сына,
2: и я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый